0: его услышат. Когда Майна вышла из Бога, что я снова из Бога, что я играл, что я играл, когда он был.
1: Айр, what are your numbers?
0: Mike 132 and Nick 100, 12.